0: Через это смысл, а не пьёй, не тай, ми пе Христос, ми ноти ти парти на се суе. Ти парти на с Марием, ти се отоку суе, ти простати се ти нотин ти, в гену сен ти, ти ми троми.
1: Ерде брезве, ви не рее, гон, нарем пе Христос, ти тарфа по посну,